0: точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: 4 часа.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: 5 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове. Я с тобой...

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8 495 223 62 35.

опять не сплю, пишу ночами. Пятый час утра и драма. Нас стало так мало, кто в грани, вокруг тайны. Устали, любовь в экране пустая, ставишь рамы устами. Новый статус нейтральный.

0: Ты слушаешь Радио ПФМ.
1: Нас обнимают облака, я тебя, ты меня. 10 минут назад была гроза.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды? Сегодня разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Деньги любят тишину, а в этот день еще и точный расчет. Направь свою энергию на ревизию бюджета.
1: Телец.
0: Используй день для ключевых переговоров или личных признаний. Тебе просто невозможно сейчас отказать.
1: Близнецы.
0: А тебе небесные светила советуют сбавить обороты и снизить громкость. Проницательность глубже всего проявляется в тишине.
1: Рак.
0: Звездная карта твоего дня буквально шепчет. Пора закладывать фундамент для грандиозных планов с близкими.
1: Лев.
0: Сейчас твои карьерные амбиции ждет проверка на прочность. Действуй профессионально, без лишнего пафоса.
1: Дева.
0: Твоя родная земная стихия в ударе. Это день расширения горизонтов. Учись, планируй дальние поездки.
1: Весы.
0: Доверяй своей интуиции. Сегодня она острая, как никогда. И поможет разглядеть скрытые мотивы окружающих.
1: Скорпион.
0: Помни, раздоры сеют те, кто не умеет уступать. Ищи компромисс.
1: Стрелец.
0: Тебе звезды предлагают устроить день бережного отношения к себе.
1: Козерог.
0: Позволь себе немного расслабиться, сходи на свидание или займись хобби. Сейчас дела прекрасно подождут. До четверга.
1: Водолей.
0: Семья в этот день – твой главный источник силы.
1: Рыбы.
0: Мощный информационный поток захлестнет тебя с самого утра. Будь внимательнее к деталям. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: слушателей.
1: Привет, PFM. Иван из Перми. Слушаем вас всегда. И я, и вся моя большая семья. Передаю привет своей любимой жене Машеньке Федоровой и своим любимым детям. Передаю привет также всему Корсакову и

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: Радио BFM.
1: Украду тебя на пару минут.
0: Новости. Новости на BFM.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. 97% опрошенных россиян верят в настоящую дружбу. Да, дружба — это вам не любовь. Словом, цифры в этом выпуске. Исследование провел российский книжный сервис. 97% опрошенных действительно сказали, что верят в настоящую дружбу. У 77% россиян хотя бы однажды обсуждение книги становилось началом дружбы. А какой он, друг? Участники российского исследования главными качествами настоящего друга назвали честность, надежность и умение слушать. В принципе, кажется, те же качества мы хотим видеть и в романтическом партнере, разве нет? В топ-5 ценных качеств друга также попали готовность быть рядом в трудную минуту и способность искренне радоваться успеху другого. То самое и в горе, и в радости. Лучшими примерами дружбы в литературе россияне называли в том числе Чебурашку и крокодила Гену, Маленького принца и Лиса, Шерлока Холмса и доктора Ватсона, Кая и Герду. Сами читатели хотели бы подружиться со многими литературными героями, например, с Маленьким принцем, Шерлоком Холмсом и котом-бегемотом из романа «Мастер и Маргарита». Больше новостей и фактов в других выпусках. Слушай BFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого, друг мой.
0: Новости на BFM.

значит, нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен?

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Так, удочки взял, мангал взял, надувной батут для детей взял.
2: А то, что машина при торможении скрипит, как старый батут, ты проверил?
1: Ой!
3: Автосервис «Автолиния». Полная диагностика перед поездкой. Быстрое устранение неисправностей. Большинство автозапчастей в наличии. Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
4: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка. Магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды? Сегодня разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Деньги любят тишину, а в этот день еще и точный расчет. Направь свою энергию на ревизию бюджета.
1: Телец.
0: Используй день для ключевых переговоров или личных признаний. Тебе просто невозможно сейчас отказать.
1: Близнецы.
0: А тебе небесные светила советуют сбавить обороты и снизить громкость. Проницательность глубже всего проявляется в тишине.
1: Рак.
0: Звездная карта твоего дня буквально шепчет. Пора закладывать фундамент для грандиозных планов с близкими.
1: Лев.
0: Сейчас твои карьерные амбиции ждет проверка на прочность. Действуй профессионально, без лишнего пафоса.
1: Дева.
0: Твоя родная земная стихия в ударе. Это день расширения горизонтов. Учись, планируй дальние поездки.
1: Весы.
0: Доверяй своей интуиции. Сегодня она острая, как никогда. И поможет разглядеть скрытые мотивы окружающих.
1: Скорпион.
0: Помни, раздоры сеют те, кто не умеет уступать. Ищи компромисс.
1: Стрелец.
0: Тебе звезды предлагают устроить день бережного отношения к себе.
1: Козерог.
0: Позволь себе немного расслабиться, сходи на свидание или займись хобби. Сейчас дела прекрасно подождут. До четверга.
1: Водолей.
0: Семья в этот день – твой главный источник силы.
1: Рыбы.
0: Мощный информационный поток захлестнет тебя с самого утра. Будь внимательнее к деталям. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
5: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка. Магазин «Москва», «Центральный рынок». Наши коллекции в соцсетях.
6: Ее точно слушают.
7: Реклама на радио PFM.
8: Телефон рекламной службы в Тамбове.
9: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
3: 8 495 223 62 35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова.
2: Прикоснуться к прекрасному в буквальном смысле этого слова. В Париже отреставрировали бронзовый бюст Далиды, пострадавший из-за распространенной приметы. Бронзовый памятник всемирно известной певице и актрисе установлен на площади, которая также носит имя Далиды. Интересно, что хоть коренной француженкой Далида не была, у певицы итальянское происхождение, это не помешало ей стать третьей женщиной, которой во Франции установили памятник. Первые две – Жанна д'Арк и Сара Бернар. Считается, что прикосновение к бюсту Далиды приносит успех в личной жизни. А это надо всем. Неудивительно, что бронзовый памятник, установленный еще в 1997-м, уже нуждался в реставрации. Сообщается, что восстановили равномерный цвет бюста. Надолго ли? Остается только гадать. Ранее городские власти Дублина обратились к туристам и жителям города с просьбой оставить в покое декольте Молли Малоун. По легенде, прикосновение к бюсту Молли, прекрасной девушки с трагичной судьбой, приносит удачу. Чтобы памятник не протирался, городские власти даже отправляли к статуе дежурных, которые просили каждого желающего потрогать, не трогать. Пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.
3: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Реклама на PFM. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
1: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
3: Купили запчасти в интернете, а получили подделку? Возврат оказался настоящим квестом, а о гарантии можно забыть? Не играйте в рулетку. Магазин «Автолиния». Работаем напрямую с производителями. Только оригинальные запчасти, честная заводская гарантия и профессиональные консультации. Ждем вас. Вечуринская, 48. Звоните 45-55-55.
4: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка. Магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
0: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель «Эстет». Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
5: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды? Сегодня разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Деньги любят тишину, а в этот день еще и точный расчет. Направь свою энергию на ревизию бюджета.
1: Телец.
0: Используй день для ключевых переговоров или личных признаний. Тебе просто невозможно сейчас отказать.
1: Близнецы.
0: А тебе небесные светила советуют сбавить обороты и снизить громкость. Проницательность глубже всего проявляется в тишине.
1: Рак.
0: Звездная карта твоего дня буквально шепчет. Пора закладывать фундамент для грандиозных планов с близкими.
1: Лев.
0: Сейчас твои карьерные амбиции ждет проверка на прочность. Действуй профессионально, без лишнего пафоса.
1: Дева.
0: Твоя родная земная стихия в ударе. Это день расширения горизонтов. Учись, планируй дальние поездки.
1: Весы.
0: Доверяй своей интуиции. Сегодня она острая, как никогда. И поможет разглядеть скрытые мотивы окружающих.
1: Скорпион.
0: Помни, раздоры сеют те, кто не умеет уступать. Ищи компромисс.
1: Стрелец.
0: Тебе звезды предлагают устроить день бережного отношения к себе.
1: Козерог.
0: Позволь себе немного расслабиться, сходи на свидание или займись хобби. Сейчас дела прекрасно подождут. До четверга.
1: Водолей.
0: Семья в этот день – твой главный источник силы.
1: Рыбы.
0: Мощный информационный поток захлестнет тебя с самого утра. Будь внимательнее к деталям. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: ты слушаешь радио PFM. Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка. Магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
4: Ее точно слушают. Реклама
5: на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: Наконец-то моя очередь.
0: Новости. Новости на PFM.
2: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, который собрал стадион «Лужники». Чей рекорд он побил? Сейчас напомню. Став самым юным артистом, который с сольным концертом собрал целые «Лужники», Ваня Дмитриенко побил рекорд Егора Крида. Предыдущий рекордсмен дал концерт в «Лужниках» годом ранее и собрал 86 тысяч зрителей. По словам главного редактора «Книги рекордов России», достижение звучит так. Самый молодой артист, выступивший на большой спортивной арене Олимпийского комплекса «Лужники» с сольным концертом. Рекорд России с результатом 20 лет, 9 месяцев и 8 дней. Рекордсмен Ваня Дмитриенко. Первым серьезным хитом Вани Дмитриенко стала песня «Венера, Юпитер». Этот трек быстро набрал популярность, а начиналось все с любительского видео. Ваня исполнил эту песню, сидя на кухне. Позже, когда снимали уже профессиональный клип, произошла, как называет ее сам исполнитель, катастрофа. Певец упал со стремянки на планету, где было рассыпано стекло, и пролил напиток на костюм, в котором снимался. Следим за развитием событий. Больше новостей и фактов в следующих выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама. На PFM.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: Ее точно слушают. Реклама.
1: На радио PFM.
0: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
0: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды? Сегодня разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Деньги любят тишину, а в этот день еще и точный расчет. Направь свою энергию на ревизию бюджета.
1: Телец.
0: Используй день для ключевых переговоров или личных признаний. Тебе просто невозможно сейчас отказать.
1: Близнецы.
0: А тебе небесные светила советуют сбавить обороты и снизить громкость. Проницательность глубже всего проявляется в тишине.
1: Рак.
0: Звездная карта твоего дня буквально шепчет. Пора закладывать фундамент для грандиозных планов с близкими.
1: Лев.
0: Сейчас твои карьерные амбиции ждет проверка на прочность. Действуй профессионально, без лишнего пафоса.
1: Дева.
0: Твоя родная земная стихия в ударе. Это день расширения горизонтов. Учись, планируй дальние поездки.
1: Весы.
0: Доверяй своей интуиции. Сегодня она острая, как никогда. И поможет разглядеть скрытые мотивы окружающих.
1: Скорпион.
0: Помни, раздоры сеют те, кто не умеет уступать. Ищи компромисс.
1: Стрелец.
0: Тебе звезды предлагают устроить день бережного отношения к себе.
1: Козерог.
0: Позволь себе немного расслабиться, сходи на свидание или займись хобби. Сейчас дела прекрасно подождут. До четверга.
1: Водолей.
0: Семья в этот день – твой главный источник силы.
1: Рыбы.
0: Мощный информационный поток захлестнет тебя с самого утра. Будь внимательнее к деталям. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 10 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
0: 8 495 223 62 35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Творчество или нет? Вот в чем вопрос, который, думаю, в эпоху искусственного интеллекта будет возникать все чаще. В российской столице суд отказался признать сгенерированные изображения творчеством. Давай разбираться с подробностями. По словам автора иска, с помощью новых технологий он переработал репродукцию знаменитой картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, а также фотографии «Статуи свободы». Так получились новые арт-объекты, а их некий индивидуальный предприниматель использовал на футболках, толстовках и посуде, которые, естественно, продавал. Поэтому истец спросил взыскать с предпринимателя компенсацию за нарушение авторских прав на произведение дизайна. Суд нашел генерацию с помощью искусственного интеллекта техническим процессом, а не творческим. К тому же новые изображения созданы нейросетью, а у нее нет сознания, поэтому нельзя быть уверенным в том, что она прилагает творческие усилия. Словом, цитирую, «дача команд компьютерной программе применить уже существующую идею к ранее существующему произведению не может расцениваться как творческий вклад». Пока. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Реклама на PFM. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО МКК АЗ-68.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Сила слова. На
1: ТСМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Никто не любит банальности, потому что они скучные. А человека, который пытается выдать свои неоригинальные идеи как что-то абсолютно новое, просят не изобретать велосипед. Знаешь почему? Потому что велосипеду, по мнению историков, уже почти 2 века, а создать его пытались и того раньше, 1000 лет назад. Об этом свидетельствуют находки археологов в развалинах Помпей, Вавилона и Древнего Египта. Короче, велосипед точно в изобретении не нуждается. Как Америка не нуждается в том, чтобы ее открыли. Ведь произошло это аж в 1492 году. Кстати, Христофор Колумб тогда думал, что приплыл в Азию. Путешественник следовал в Индию по новому неопробованному маршруту, не огибая Африку. Как ты знаешь, навигаторов тогда не было, поэтому получилось то, что получилось. Но самый прикол в том, что, к слову, Америка, Колумб еще и не имеет никакого отношения. Материк получил название в честь флорентийца Америго Веспуччи. Мореплаватель отправился к берегам Вест-Индии и Бразилии через несколько лет после Колумба. И он же и доказал, что эти земли не восточная окраина Азии, а отдельный континент – Новый Свет. В 1507 году в честь Веспуччи и назвали Америку. К слову сказать, Колумба история тоже не обидела. Его честь назвали Колумбию. Как бы там ни было, креатив, изобилуй идеями, будь всегда на шаг впереди. И тогда тебя не будут просить не изобретать велосипед и не открывать Америку.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова. На

0: 11 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушаем слушателей.
1: Добрый вечер, я слушаю PFM, потому что у вас самая лучшая музыка на свете. Дима, Казань.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 402.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек, просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Ч». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495

0: сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова.
2: 97% опрошенных россиян верят в настоящую дружбу. Да, дружба — это вам не любовь. Словом, цифры в этом выпуске. Исследование провел российский книжный сервис. 97% опрошенных действительно сказали, что верят в настоящую дружбу. У 77% россиян хотя бы однажды обсуждение книги становилось началом дружбы. А какой он, друг? Участники российского исследования главными качествами настоящего друга назвали честность, надежность и умение слушать. В принципе, кажется, те же качества мы хотим видеть и в романтическом партнере. Разве нет? В топ-5 ценных качеств друга также попали готовность быть рядом в трудную минуту и способность искренне радоваться успеху другого. То самое и в горе, и в радости. Лучшими примерами дружбы в литературе россияне называли в том числе Чебурашку и крокодила Гену, Маленького принца и Лиса, Шерлока Холмса и доктора Ватсона, Кая и Герду. Сами читатели хотели бы подружиться со многими литературными героями, например, с Маленьким принцем, Шерлоком Холмсом и котом-бегемотом из романа «Мастер и Маргарита». Больше новостей и фактов в других выпусках. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого, друг мой.
1: Новости. Новости на PFM.
3: Хочу спасибо тебе сказать.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Лиза, мне 10 лет. Я люблю кататься на сабборде. Это такая доска для гребли стоя. Папа говорит, что любовь к водным видам спорта – это у меня в прадедушку. Он работал на заводе и занимался в заводском водно-спортивном клубе «Молния». Там было много секций. Подводного ориентирования, гребли на байдарках, каноэ. Мой папа сейчас работает на том же заводе, представляете? Папа очень крутой. Он слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Это очень сложная профессия.
3: Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – специалист, который обслуживает, ремонтирует и эксплуатирует различное контрольно-измерительное оборудование и системы автоматического управления, определяет причины и устраняет неисправности.
1: Динамо!

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 12 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.
6: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещаю.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
0: 8 495 223 62.

0: моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова.
2: Прикоснуться к прекрасному в буквальном смысле этого слова. В Париже отреставрировали бронзовый бюст Далиды, пострадавший из-за распространенной приметы. Бронзовый памятник всемирно известной певице и актрисе установлен на площади, которая также носит имя Далиды. Интересно, что хоть коренной француженкой Далида не была, у певицы итальянское происхождение, это не помешало ей стать третьей женщиной, которой во Франции установили памятник. Первые две – Жанна д'Арк и Сара Бернар. Считается, что прикосновение к бюсту Далиды приносит успех в личной жизни, а это надо всем. Неудивительно, что бронзовый памятник, установленный еще в 1997-м, уже нуждался в реставрации. Сообщается, что восстановили равномерный цвет бюста. Надолго ли? Остается только гадать. Ранее городские власти Дублина обратились к туристам и жителям города с просьбой оставить в покое декольте Молли Малоун. По легенде, прикосновение к бюсту Молли, прекрасной девушки с трагичной судьбой, приносит удачу. Чтобы памятник не протирался, городские власти даже отправляли к статуе дежурных, которые просили каждого желающего потрогать, не трогать. Пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в «Глобусе». Подробности в автосалоне «Глобус».
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
5: Шеф, на улице жара. Я без антифриза. Кондиционер еле дышит. Проверь меня, а?
6: Понял. Едем в автолинию.
7: Летняя жара – серьезное испытание для автомобиля. Проверьте систему охлаждения, кондиционер и технические жидкости. Автосервис «Автолиния». Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
9: Ее точно слушают. Реклама.
10: На радио PFM.
11: Телефон рекламной службы в Тамбове.
12: 644-99-1.
11: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий. Русский язык – один из самых распространенных в мире. И на Земле ему уже давно тесновато.
3: Поехали!
2: Это Юрий Гагарин сказал при старте корабля «Восток». Уже на орбите он произнес, цитирую:
4: «Я вижу Землю, она так прекрасна».
2: Получается, великий и могучий первым среди земных языков прозвучал в космосе. Потом СССР создал первую в мире космическую станцию, дом и научную лабораторию для космонавтов. Сначала для советских. Позже на космических станциях производства СССР стали работать и иностранные специалисты. Эта программа получила название «Интеркосмос». Спустя 15 лет после полета Гагарина Советский Союз пригласил к сотрудничеству на своей космической станции ученых из Венгрии, ГДР, Кубы и других стран. Те, кто русский язык не учили со школьной скамьи, активно осваивали великий и могучий. Ведь все оборудование и документация на русском, а других станций в космосе просто не было. В 1986 году на околоземную орбиту вывели исследовательскую станцию «Мир». Еще один советский проект, развитием которого позже занималась Россия. За время существования станции ее посетили более сотни космонавтов из самых разных стран, в том числе из США, Великобритании и Японии. И все они предварительно учили первый язык космоса. Знали правила. Хочешь в космос – учи русский. С 98 года на орбите Земли – Международная космическая станция. Проект, запущенный совместно Россией и США. Сейчас в нем участвуют 14 стран. И господство русского языка не заканчивается. Космонавты всего мира до сих пор учат великий и могучий, когда готовятся к полетам. А россияне стали учить английский. В итоге космонавты на МКС в процессе общения перемешали слова и грамматику из двух языков. Так получился «руслиш». Считается, что этот термин придумал космонавт Сергей Крикалев, когда пытался одним словом объяснить, как общаются друг с другом на орбите. НАСА даже официально внесло «руслиш» в список языков Международной космической станции.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

0: Ты слушаешь Радио Пи ФМ. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На Радио Пи ФМ.

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове. Взгляд.

0: слушаем слушателей.
1: Привет, ПФУ, меня зовут Берсава, вы мне очень нравитесь. Продолжайте в том же духе.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Телеграм или WhatsApp.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM.
3: Записывай номер.
2: +7 910 412

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 60.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, который собрал стадион Лужники. Чей рекорд он побил? Сейчас напомню. Став самым юным артистом, который с сольным концертом собрал целые Лужники, Ваня Дмитриенко побил рекорд Егора Крида. Предыдущий рекордсмен дал концерт в Лужниках годом ранее и собрал 86 тысяч зрителей. По словам главного редактора Книги рекордов России, достижение звучит так. Самый молодой артист, выступивший на большой спортивной арене Олимпийского комплекса «Лужники» с сольным концертом. Рекорд России с результатом 20 лет, 9 месяцев и 8 дней. Рекордсмен Ваня Дмитриенко. Первым серьезным хитом Вани Дмитриенко стала песня «Венера Юпитер». Этот трек быстро набрал популярность, а начиналось все с любительского видео. Ваня исполнил эту песню, сидя на кухне. Позже, когда снимали уже профессиональный клип, произошла, как называет ее сам исполнитель, катастрофа. Певец упал со стремянки на планету, где было рассыпано стекло, и пролил напиток на костюм, в котором снимался. Следим за развитием событий. Больше новостей и фактов в следующих выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: BFM.
1: Реклама. На BFM.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
1: Ее точно слушают. Реклама. На радио BFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать. Или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Город на воде. Сейчас это звучит как чудо чудесное из какой-то арабской страны. А для СССР в середине прошлого столетия поселить людей прямо в море было стратегически важной задачей. После Великой Отечественной войны страна особенно нуждалась в новых источниках ресурсов. И эти источники нашли. Вблизи столицы Азербайджанской ССР, городе Баку. Вернее, в 42 километрах от его берега. Задолго до открытия там месторождения ученые заметили в Каспийском море черные, покрытые пленкой нефти, скалы. Поэтому регион назвали «Черные камни». Провели исследования и пришли к выводу, что далеко в море очень много нефти. Технологии той эпохи не позволяли строить в море с нуля нефтяную платформу. Поэтому на выбранный участок пригнали танкер и затопили его. Но не полностью. Наполовину погруженный в море корабль стал домом для людей, которые должны были построить целый город посреди бушующего моря. Условия, мягко говоря, непростые. Жить в старом, ржавом, сыром и затопленном корабле посреди постоянной бури. Но они справились. Через некоторое время пригнали еще несколько танкеров. Потом построили платформы. И в какой-то момент начали бурить. Когда из-под толщи морской воды забил черный нефтяной фонтан, новообразованному поселению присвоили название «Нефтяные камни». Советскому Союзу удалось там построить разветвленную дорожную сеть общей протяженностью 350 километров. По этим дорогам ездили крупные грузовики «Уралы» и «Зилы». Курсировали они между огромных платформ, целых районов, на которых расположились девятиэтажные дома, электростанция и даже хлебозавод. Постоянно там проживало около 2000 человек. Поселение на воде получило статус поселка городского типа. Таким образом, Советский Союз стал автором первой в мире крупной морской нефтедобывающей платформы. Нефтяные камни числятся в списке Книги рекордов Гиннесса как старейшая морская нефтяная платформа. По некоторым подсчетам, за 75 лет активной деятельности там добыли 160 миллионов тонн нефти и 13 миллиардов кубометров газа. Чего уж говорить, почти 60% всей морской нефти СССР добывали именно там. Нефтяные камни существуют до сих пор и, говорят, туда водят экскурсии. С тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого на PFM.

0: Ты слушаешь радио BFF. Радио BFF. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио BFF.

0: 14 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова.
2: Творчество или нет? Вот в чем вопрос, который, думаю, в эпоху искусственного интеллекта будет возникать все чаще. В российской столице суд отказался признать сгенерированные изображения творчеством. Давай разбираться с подробностями. По словам автора иска, с помощью новых технологий он переработал репродукцию знаменитой картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, а также фотографии «Статуи свободы». Так получились новые арт-объекты, а их некий индивидуальный предприниматель использовал на футболках, толстовках и посуде, которые, естественно, продавал. Поэтому истец спросил взыскать с предпринимателя компенсацию за нарушение авторских прав на произведение дизайна. Суд нашел генерацию с помощью искусственного интеллекта техническим процессом, а не творческим. К тому же новые изображения созданы нейросетью, а у нее нет сознания, поэтому нельзя быть уверенным в том, что она прилагает творческие усилия. Словом, цитирую, «дача команд компьютерной программе применить уже существующую идею к ранее существующему произведению не может расцениваться как творческий вклад». Пока. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости. Напи это.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Агент, задание. Найти 100% оригинальное масло.
2: Задание принято. Выезжаю в центр масел. Там точно без подделок. Масла от официальных поставщиков. Широкий ассортимент для любого автомобиля. Центр масел. Мичуринская 48, Мичуринская 136/3, Пролетарская 2Z. Телефон 45-55-55.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Сила слова. На
1: ТФМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Все мы знаем, что трус не играет в хоккей. А вот что означает слово, описывающее спортивную игру с клюшкой и шайбой? Точного ответа на этот вопрос нет. Но когда нас пугало что-то подобное? Пинать палкой мяч люди начали очень давно. К примеру, археологи обнаружили в Египте резную работу возрастом около 4000 лет, на которой изображены команды игроков во что-то похожее на хоккей. Насколько мы знаем, ни льда, ни травы там не было, но это не помешало древним гонять палкой снаряд. А вот хёрлинг, родственный хоккею, национальный вид спорта в Ирландии, древнее этой страны. Привезли его туда кельты около 2000 лет назад. Были подобные забавы и в Древней Греции, и в Монголии. Англичане настаивают на том, что не игра, а само слово «хоккей» — их изобретение. Британцы обнаружили в нем связь со словом «хауки» или «хоки». Так в раннем Средневековье называли праздники сборки урожая в английских графствах. Во время этих мероприятий проводили игры с изогнутыми палками и мячом. А вот днем рождения хоккея в России считается 22 декабря 1946 года. Тогда в Москве, Ленинграде, Архангельске, Риге и Каунасе сыграли первые матчи первого чемпионата СССР по хоккею. В общем-то, с тех пор мы стали одними из лучших в этом сильном и отважном виде спорта.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова. На

0: 15 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама. На PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
2: 8 495 223 60.

0: Наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова.
2: 97% опрошенных россиян верят в настоящую дружбу. Да, дружба — это вам не любовь. Словом, цифры в этом выпуске. Исследование провел российский книжный сервис. 97% опрошенных действительно сказали, что верят в настоящую дружбу. У 77% россиян хотя бы однажды обсуждение книги становилось началом дружбы. А какой он, друг? Участники российского исследования главными качествами настоящего друга назвали честность, надежность и умение слушать. В принципе, кажется, те же качества мы хотим видеть и в романтическом партнере. Разве нет? В топ-5 ценных качеств друга также попали готовность быть рядом в трудную минуту и способность искренне радоваться успеху другого. То самое и в горе, и в радости. Лучшими примерами дружбы в литературе россияне называли в том числе Чебурашку и крокодила Гену, Маленького принца и Лиса, Шерлока Холмса и доктора Ватсона, Кая и Герду. Сами читатели хотели бы подружиться со многими литературными героями, например, с Маленьким принцем, Шерлоком Холмсом и котом-бегемотом.

0: из романа «Мастер и Маргарита». Больше новостей и фактов в других выпусках. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого, друг мой.
1: Новости на PFM.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Ваня, мне 9 лет. Как говорит папа, у нас заводская семья. Он сейчас работает на заводе, резчиком металла, на ножницах и прессах. А раньше его папа работал на заводе, и его дедушка работал на заводе. Я тоже хочу, это интересно. И как говорит папа, есть уверенность в завтрашнем дне. Он рассказал, что его завод строил дома для своих сотрудников, а для их детей детские сады и техникумы открывал. Вот это я понимаю.
3: Резчик металла на ножницах и прессах – специалист, который работает с оборудованием для резки, формовки и нового оформления металлических материалов. Занимается раскроем листового металла для создания заготовок и деталей согласно чертежам.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: 16 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Ну и здорово, замечательно. Душа минорная, буквы с порфами странит. Ты очень пристально.

0: Реклама на PFM. Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
1: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Прикоснуться к прекрасному в буквальном смысле этого слова. В Париже отреставрировали бронзовый бюст Далиды, пострадавший из-за распространенной приметы. Бронзовый памятник всемирно известной певице и актрисе установлен на площади, которая также носит имя Далиды. Интересно, что хоть коренной француженкой Далида не была, у певицы итальянское происхождение, это не помешало ей стать третьей женщиной, которой во Франции установили памятник. Первые две – Жанна д'Арк и Сара Бернар. Считается, что прикосновение к бюсту Далиды приносит успех в личной жизни. А это надо всем. Неудивительно, что бронзовый памятник, установленный еще в 1997-м, уже нуждался в реставрации. Сообщается, что восстановили равномерный цвет бюста. Надолго ли? Остается только гадать. Ранее городские власти Дублина обратились к туристам и жителям города с просьбой оставить в покое декольте Молли Малоун. По легенде, прикосновение к бюсту Молли, прекрасной девушки с трагичной судьбой, приносит удачу. Чтобы памятник не протирался, городские власти даже отправляли к статуе дежурных, которые просили каждого желающего потрогать, не трогать. Пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостар.ру на 3 июля 2026 года.
3: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка. Магазин Москва. Центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
4: Ее точно слушают. Реклама.
5: На радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий.
3: Русский язык, он один такой, неповторимый. Неповторимый, да, а вот один – нет. Сколько точно вариантов русского языка существует, назвать затруднительно. Но мы попробуем выделить основные. В одной только России некоторые специалисты насчитали три вида наречия. Северно-русское, южно-русское и среднерусское. Пример. Слово «молоко». Выходец с юга говорит с четкой «а», проще говоря, «акает». Выходец с севера скажет «молоко» с явно заметной буквой «о». Некоторые лингвисты считают, что «оканье» появилось раньше, чем «аканье». Пошло от прославянских языков. «Аканье» же возникло предположительно в XIV веке и распространилось из верховьев Оки. Разница северно-русского и южно-русского наречия в мелочах. Главный или главный, ходят или ходят и так далее. А что со среднерусским, спросишь ты? Специалисты видят здесь смесь северно-русского и южно-русского. При этом еще и на подгруппы разделяют. Западная – новгородско-псковская, восточная – владимирско-поволжская и центральная – московско-тверская. Некоторые исследователи считают, что Пушкин, например, был ярким представителем третьей группы. А поскольку он общепризнанный отец современного русского языка, то и литературный русский язык происходит от московско-тверской группы. Некоторые ученые еще выделяют так называемые региональные подгруппы русского, как, например, чебоксарский или дагестанский варианты. То есть в разных регионах, где исторически так сложилось, что на русском поколениями говорили представители каких-либо народов, у языка появились свои варианты. На просторах бывшего СССР выделяют, к примеру, белорусский русский, казахстанский русский, молдавский русский, эстонский русский и так далее. Добавим к этому научный стиль, официально деловой, публицистический. В противовесы можно поставить художественный и разговорный. А сколько вариантов русского языка знаешь ты?
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

0: Ты слушаешь.
1: PFM.
0: Радио PFM. PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 17 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями и криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в «Глобусе». Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
4: Ее точно слушают. Реклама
5: на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Добрый день, любимое радио PFM. Это Светлана, город Егорьевск. Хочу поблагодарить вас за прекрасную музыку, отличное настроение, всего самого хорошего. Желаю радиоведущим счастья, здоровья. Спасибо, PFM.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 412 43.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова.
2: Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, который собрал стадион «Лужники». Чей рекорд он побил? Сейчас напомню. Став самым юным артистом, который с сольным концертом собрал целые «Лужники», Ваня Дмитриенко побил рекорд Егора Крида. Предыдущий рекордсмен дал концерт в «Лужниках» годом ранее и собрал 86 тысяч зрителей. По словам главного редактора Книги рекордов России, достижение звучит так. Самый молодой артист, выступивший на большой спортивной арене Олимпийского комплекса «Лужники» с сольным концертом. Рекорд России с результатом 20 лет, 9 месяцев и 8 дней. Рекордсмен Ваня Дмитриенко. Первым серьезным хитом Вани Дмитриенко стала песня «Венера, Юпитер». Этот трек быстро набрал популярность, а начиналось все с любительского видео. Ваня исполнил эту песню, сидя на кухне. Позже, когда снимали уже профессиональный клип, произошла, как называет ее сам исполнитель, катастрофа. Певец упал со стремянки на планету, где было рассыпано стекло, и пролил напиток на костюм, в котором снимался. Следим за развитием событий. Больше новостей и фактов в следующих выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
1: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
2: Так, удочки взял, мангал взял, надувной батут для детей взял.
3: А то, что машина при торможении скрипит, как старый батут, ты проверил?
2: Ой!
4: Автосервис «Автолиния». Полная диагностика перед поездкой. Быстрое устранение неисправностей. Большинство автозапчастей в наличии. Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42, дробь 2.
5: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе?
6: Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
7: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса, 103 и Советская, 39. Мебель «Эстет».
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОМКК АЗ-68.
9: Ее точно слушают.
0: Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
10: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Дал слово «держи», даже если обещал быть на двух континентах одновременно. 1985 год. Музыканты Боб Гелдов и Джеймс Мидж Юр решают организовать большой фестиваль в поддержку Эфиопии. Что же нужно для одного из самых крупных благотворительных мероприятий в истории? Пара крупных площадок в разных концах света, стадион Уэмбли в Лондоне, стадион имени Кеннеди в США и площадки поменьше в Австралии и Японии. А еще телемост из Советского Союза. В прямом эфире в разных концах света прямо на стадионах люди смотрели концерт группы «Автограф» из студии Останкино. А живьем на эти сцены выходили «Статус-кво», Элвис Костелло, музыканты из Pink Floyd, группа Queen, Дэвид Боуи и многие-многие другие. Для этого события была организована одна из самых масштабных спутниковых телетрансляций в истории. 2 миллиарда человек более чем в 150 странах мира смотрели мероприятие в прямом эфире. А еще там был Фил Коллинз, лидер группы Genesis и автор хитов «In the Air Tonight» и «Another Day in Paradise». Когда Коллинза пригласили принять участие в мероприятии, он не догадался открыть блокнотик со своим графиком и пообещал организаторам выступить и на стадионе в США, и в Великобритании. Мало того, еще и собирался фитонуть с Эриком Клэптоном и Led Zeppelin. Единственное, что он не учел. После сета в Лондоне на сцену Филадельфии Коллинзу нужно было подняться всего через 5 часов. Возможно ли за такое время успеть с одного континента попасть на другой? Только телепорт, скажешь ты. А нет, на частном вертолете сразу после концерта в аэропорт Лондона. Оттуда в Америку на сверхзвуковом самолете «Конкорд», максимальная скорость которого 2330 км в час. И из аэропорта США на стадион тоже на частном вертолете. Как ты понимаешь, Коллинз успел и вошел в историю как человек, который смог практически одновременно побывать в двух сильно далеких друг от друга местах. Что интересно, в 2011 году музыкант после долгого перерыва в карьере объявил, что хочет вернуться на большую сцену. На что в ООН была отправлена петиция с текстом «В мире и так достаточно страданий. Фила Коллинза нужно остановить». За пару дней документ собрал более 2000 подписей. С тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого.
0: На PFM.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне «Глобус».
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка. Магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
5: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова.
2: Творчество или нет? Вот в чем вопрос, который, думаю, в эпоху искусственного интеллекта будет возникать все чаще. В российской столице суд отказался признать сгенерированные изображения творчеством. Давай разбираться с подробностями. По словам автора иска, с помощью новых технологий он переработал репродукцию знаменитой картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, а также фотографии «Статуи свободы». Так получились новые арт-объекты, а их некий индивидуальный предприниматель использовал на футболках, толстовках и посуде, которые, естественно, продавал. Поэтому истец спросил взыскать с предпринимателя компенсацию за нарушение авторских прав на произведение дизайна. Суд нашел генерацию с помощью искусственного интеллекта техническим процессом, а не творческим. К тому же новые изображения созданы нейросетью, а у нее нет сознания, поэтому нельзя быть уверенным в том, что она прилагает творческие усилия. Словом, цитирую, «дача команд компьютерной программе применить уже существующую идею к ранее существующему произведению не может расцениваться как творческий вклад». Пока. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Купили запчасти в интернете, а получили подделку? Возврат оказался настоящим квестом, а о гарантии можно забыть? Не играйте в рулетку. Магазин «Автолиния». Работаем напрямую с производителями. Только оригинальные запчасти, честная заводская гарантия и профессиональные консультации. Ждем вас. Вечуринская, 48. Звоните 45 55 55.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Сила слова. На
1: ТСМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Футбол любят во всем мире, и Россия тут не стала исключением. Давай пробежимся по истории футбола и выясним, откуда к нам пришло это слово. Образовано оно от английского «foot» – «нога» и «ball» – «мяч». История футбола начинается с середины 19 века. Первая попытка составить какие-то единые правила этой игры была предпринята в 1846 году представителями Кембриджского университета. А у нас футбол появился спустя 34 года, в 1880-м. Его переняли от моряков с Туманного Альбиона и иностранцев, которые приезжали на заработки. Первые фактические игры Российской империи состоялись в 1910 году против сборной Богемии, современной Чехии. Тогда-то и были одержаны первые победы со счетом 5-4 и 1-0 соответственно. Ну и мы были бы не мы, если бы заимствованное иностранное слово не адаптировали под русский язык. Только у нас есть понятие «отфутболить», то есть, мягко говоря, перенаправить человека с его просьбой или предложением к кому-то другому. Или в никуда.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Не забывай, сила в слове.
0: Сила слова. На ТСМ.

0: 19 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

радио. И FM.

0: слушаем слушателей.
1: Здравствуйте, меня зовут Ваня. Живу я в городе Электросталь. Радио PFM мне нравится, потому что вы рассказываете много интересных фактов, новостей. Но больше всего мне нравится, как рассказывают интересные факты Лёля. Спасибо тебе, Лёля. Хочу передать привет Эльвире Альбертовне, моей воспитательнице, дедушке и бабушке.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Шеф, на улице жара, я без антифриза, кондиционер еле дышит. Проверь меня, а?
3: Понял. Едем в автолинию.
4: Летняя жара – серьезное испытание для автомобиля. Проверьте систему охлаждения, кондиционер и технические жидкости. Автосервис «Автолиния». Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42-2.
5: Ее точно слушают. Реклама
6: на радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове.
8: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Соня. Мне 11 лет. Я люблю музыку, занимаюсь вокалом, играю на трубе, и мне очень нравится математика. А мой папа работает на заводе. У него очень сложная и интересная профессия. Он наладчик станков и манипуляторов с программным управлением. Именно папа отвел меня в музыкальную школу, потому что сказал, что даже у него на заводе был свой оркестр. По-моему, это очень круто. Я теперь, когда закончу школу и отучусь в институте, хочу пойти к нему на работу. Буду решать уравнения и играть на трубе.
3: Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением осуществляет настройку, программирование, запуск и обслуживание станков, а также отладку технологического процесса. Обеспечивает бесперебойное функционирование оборудования согласно управляющим программам.

0: 20 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП «О женском», и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: 21 час.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек, просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Ч». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 60.

0: 22 часа.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 490.

0: четырех часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: час ночи.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ты слушаешь Радио BFM. Радио BFM.
1: Нас обнимают облака, я тебя, ты меня. 10 минут назад была гроза.

0: часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.